0: прекрасно по мощнейшей работе Moon to the Sun, еще один из монстров хип-хоп-музыки French Montana, а также один из отцов-основателей мировой электронной сцены Дэвид Гетта и Эйден Мартин, певец, пианист из Ньюкасла, из Британии. Вот такой убойный состав. Запоминаем и смело добавляем свой личный плейлист, поскольку, ну, работа действительно достойная. Следующий на очереди Cartoon, Кристин Ярви и Kitty Florentine, Drum and Bass, тема On the Break of Dawn, Sugar Babes, Hall in the Head и Dati, лайт-вещица Take Me There. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличной ночи, ну а кому-то уже и доброго утра.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

значит, если будем танцевать, обязательно через несколько минут потанцую под Богдана Медведя, под хит Count on Me, под который, кстати, вместе оторвемся на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, самое главное событие осени уже близко. В Элвике вновь соберут тысячи слушателей Европы Плюс. Будет много позитива, много сюрпризов, много крутейших подарков, вкусности на завтрак и много музыки. Еще и помимо Богдана Медведя от лирика звонкого Тимы Белорусских Айовы. Будет классно. Всем советую заглянуть. 25

Франции проект «Дивок» на Европе Плюс, наверное, один из самых таинственных проектов последнего времени, поскольку информации о нем, ну, очень мало в сети, но одно известно точно, что «Дивок» за столь короткое время уже приблизился почти к десятку миллионов прослушиваний на стримингах, а это явный признак успеха. И на

0: легкая, приятная вещица Fever Dream. И предлагаю Марка Дана, Джованни Ричи добавим. Немного танца в трек Let Me Die уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и Ларин. Радиостанция номер один в России, в Москве, 4:33. Подбираемся к старту субботы, которая предлагаю встретить вместе с кем? Правильно, с Денисом Романовым. Улетные игры, классные подарки, музыкальные новинки и масса другого интересного контента. Все это будет обязательно, так что, кто желает добрую порцию бодрости и отменного настроения, присоединяемся. Старт в 7 утра по московскому времени. А пока ждем, предлагаю послушать артиста живого завтрака с бригадой У. 25 сентября лирика с аутентичной песней. Чуть раньше Феликс Йен, Ready for Your Love и король современной соул-музыки Тедди Симс и Мистер Know It All. Не пропустим.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа,

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно, на эти полчаса Европа Плюс объявляется территорией исключительно музыки и только лучшее, что есть на нашей планете. А услышим вот чего. Two Colors,

0: In a World Without You и мои любимчики Миша Миллер, Алекс Вилея, Хит Бам Вам.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня. Башня, только там башня Вики пусть будет, буршхавики. Ну что, я как-нибудь это... Ну, хорошо. Главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, встретимся.
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
4: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: europaplus.ru.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют номер один в столице.

0: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
1: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи. Красная Поляна.
4: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
6: Да, и не только платье.
7: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
9: Это она просится в отпуск.
8: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
9: А греметь будет?
8: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ОТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бэйби Рекса, Дэвид Гетта. Sad Girls, это почему девочки такие грустные были? Потому что у них не было крутого уикенда, а он будет через 10 минут. Жду всех.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

Уикенд на Европе Плюс. Вау! Ну, за дело, ребята, мы начинаем беспроигрышную игру «Крутой уикенд». В смысле, уикенд — это и так само по себе дело хорошее, но

это давайте у нас все по лайту с вами. Это если вам сильно надо проснуться, тогда просыпайтесь. Если сильно просыпаться не надо, можно так. В полуха слушать, выбирайте, каким лучше. В любом случае будет приятно. Будет много классной музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один России, будет здесь.

0: подарки получите. Все это впереди. И, конечно, поймаем много классной музыки тоже. Впереди Тедди Свимс, он же тот самый мистер Know It All. Уже через пару минут еще встретим Риалто. No One Lives This Discotheque Alive. И все на танцпол, ребята, вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Bizarre уже скоро.
1: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
2: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
3: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
9: Билеты guramamarian.ru. 18+.
10: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: этой самой Live My Life делать, мы сейчас с вами разберемся. Впереди он.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
0: Да, впереди он. Он в крутом уикенде гороскоп. Сегодня 12 сентября. Овны, вы наконец-то на своем месте. Пришло время знакомств, которые поменяют

0: Тельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещание нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет еще не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. А вот музыка классная на Европе Плюс точно никогда не обойдет стороной. У нас впереди здесь она, Мадонна, и ее пейзаж совместно с Мартином Гарриксом.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: там, звоните. Будем делать это. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Здравствуй.
1: Добрый день, добрый.
2: Привет. Так, день. Новые вводные данные. У меня пока еще утро, Ашот. Из какого ты будущего? Из какого ты города?
1: Я из города Ижевск.
2: Ты так...
1: Это Удмуртская республика.
2: Да, знаю. У меня была география в школе. Я хороший парень, хорошо учился. Ашот, Ижевску большой привет. Ну, для начала...
1: Хорошо.
2: Ты так зевнул. Я хотел спросить, достаточно ли ты проснулся, а потом думаю, надо ли это спрашивать.
1: Ну, у нас здесь в Ижевске час разница. Ну, у нас сейчас сколько? Ну, без 15. Ну, без 28.
2: Ну, 9, туда-сюда. Ну, почти проснулся.
1: Ну, да.
2: Какие планы на сегодня?
1: О, будем отдыхать сегодня.
2: Хороший
1: будем
2: план.
1: Отдыхать. Ну, шашлыки сделаем, естественно, с ребятами соберемся.
2: Отлично. Идеально. Идеально. Ну и спонтанность тоже никто не отменял, правильно? Она тоже в нашу жизнь приносит что-то яркое всегда. Вот ты вчера планировал дозвониться на Европу Плюс?
1: О, честно говоря, давно уже хотел с вами поболтать, поиграть. Ну, честно говоря, вот так попробовал и сразу получилось.
2: Хорошее желание.
1: Вообще шикарно.
2: Давай начинать. Что нам надо делать? Я назову тебе два факта о каком-то артисте. Ты включаешь, значит, всю свою прозорливость, интуицию и находишь тот факт, который выдумка, который никогда не существовал в действительности. То есть утка. Понимаешь?
1: Понятно.
2: Итак, вот, знаешь, держись, будет сложно, потому что сегодня речь пойдет о биографии певицы одной. Вся ее биография — это уже в каком-то смысле выдумка, иллюзия и утка. Это Мадонна, но все же, вот тебе факт номер один. Когда Мадонна впервые приехала в Нью-Йорк, ну, ей тогда было 15 лет, ей ничего не оставалось, как подрабатывать уличным музыкантом. Юная Мадонна ходила по Манхэттену с аккордеоном и получала свои первые деньги. Вот так звучит первый факт. Как тебе, нравится?
1: Угу. Ну, может быть. Ну,
2: конечно, даже Мадонна вполне могла и с аккордеоном бахнуть. Что-нибудь там такое. Лайсла Бонита. Значит, а вот тебе сейчас факт второй. Мы знаем, что Мадонна мастер на все руки. Может написать песню, может записать песню, может сняться в кино, может написать сценарий к фильму. А еще Мадонна выпустила серию детских книг, которые стали абсолютными бестселлерами. Например, одна из них называется «Волшебные яблоки мистера Пилоди». Это было два факта о Мадонне. Какой выберешь ты, какой утка, Ашот?
1: Так, реально сложно, потому что Мадонна как приехала, я знаю, как нуждалась денег. Ну а после этого столько денег, столько возможностей, можно было и выпустить книгу.
2: Так.
1: Так. Давайте пусть будет тогда этот второй вариант, утка.
2: Ну ты так хорошо шел, так логично. Говоришь, что денег она уже заработала. Можно и книгу выпустить. Как хорошо все начиналось, Ашот.
1: Давайте тогда первое.
2: Не бывать аккордеону в руках Мадонны. Молодец! Ашот, ты сделал это. Ну, в каком-то смысле, мы сделали это. Но все равно.
1: Ну да, спасибо вам.
2: Было хорошо. Я отправляю тебе классную термокружку от Европы Плюс. Скоро холода, скоро осень.
1: Вообще шикарно.
2: С нами будет теплее. У тебя там шашлыки еще. Все вообще в тему. Ты молодец. Спасибо, что нашел утку.
1: Вам спасибо.
2: Классной тебе субботы и крутого уикенда.
3: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

0: финале часа крутого уикенда. Первого часа. Дальше больше, дальше лучше. У нас еще 2 часа, чтобы проснуться и делать этот уикенд по-настоящему крутым. Всем welcome.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 8 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Встречайте.
1: Привет, Макс. Доброе утро всем. Россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Для автовладельцев в новых регионах могут ввести льготы. И Vator заявили о росте спроса на туры в Японию. Об этом прямо сейчас. Итак, россияне открыли уже 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Такие данные привела глава Центробанка. Эльвира Набиуллина подвела итоги массового запуска новой валюты за первые несколько дней. Она сообщила, что пользователи уже провели больше 50 тысяч различных операций с цифровым рублем. Набиуллина также признала, что на этапе запуска сервиса некоторые пользователи сталкивались с точечными техническими проблемами, однако все трудности оперативно устранялись специалистами. Белый дом подтвердил приглашение России в США на министерскую встречу G20 по энергетике. Она пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Как сообщил представитель американской администрации, приглашение российской страны укладывается в рамки председательства страны в G20 в текущем году. Финалом совещания по линии Большой Двадцатки в США станет встреча на высшем уровне, которая состоится в декабре во Флориде. Кто будет представлять Россию на ней, пока неизвестно. МВД предложило освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и утиль сбора. Документ опубликован ведомством на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На льготы смогут рассчитывать автовладельцы, чьи транспортные средства были зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в срок не позднее 31 декабря 2025 года. Сейчас документ проходит стадию общественных обсуждений и независимой антикоррупционной экспертизы. В Москве временно закрыто движение по Садовому кольцу. Это связано с проведением московского осеннего велофестиваля, а также велогонок «Россия и Москва». Под ограничение попадут также ряд улиц в центре и на западе столицы, в частности улицы Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Воробьевское шоссе, Бережковская набережная, набережная Тараса Шевченко. Там также запрещена парковка. Для поездок в районы временных ограничений Дептранс рекомендует сегодня использовать метро. Vator заявили о росте спроса на туры в Японии осенью. Россияне стали бронировать путевки в среднем на 25-30% чаще, чем год назад. Причина – желание путешественников увидеть сезон красных листьев. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что он растянут по времени и идет по Японии с севера на юг. В первом случае листья начинают менять цвет в сентябре, а на юге Японии пик обычно приходится на вторую половину ноября – начало декабря. Vator добавили, что стоимость тура без перелета при двухместном размещении составляет 135-160 тысяч рублей по программе Light и 350-400 тысяч за максимально насыщенный маршрут. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник: доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Макс Филин. Всем доброго утра.

И тоже молодец, потому что шашлыки и картошка сами себя, как вы понимаете, никак, да? Надо копать, надо жарить. Но и все-таки надо отдыхать. Суббота сегодня как-никак. Гоу дальше. В этом часе будет она, любимая музыка, лучшие хиты этой планеты. Также сыграем в киномании, но еще раньше мы поговорим про кино. Ловите наш киномикс и подборку лучших фильмов. А может, не фильмов, может, сериалов. Посмотрим, узнаем.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Каждую субботу мы с друзьями собираемся. Идем в крутой уикенд, чтобы послушать Киномикс и взять себе самые лучшие на заметку. Да, это он, это Киномикс. Здесь мы говорим про кино. Что посмотреть на выходные, чтобы уикенд точно был крутым. По-настоящему крутым. Сегодня у нас в подборке 10 главных сериалов сентября. Ну что, мои юные киноманы, если готовы, кивните и будем начинать. Сериал первый на сегодня — это «Джентльмены», второй сезон. Здесь сочетается все и сразу, чтобы не отлипать от экрана. Это сериал Гая Ричи. Надо продолжать? На всякий случай продолжим. Здесь будут королевские амбиции Эдди, новые союзники и политика, поездка в Италию, поскольку криминальная история выходит за рамки родной Великобритании. Создатели обещают, что скучно уж точно не будет, и нас ожидают неожиданные повороты. Вот такой каламбур получается. Сериал второй на сегодня — «Братья», первый сезон. Если что-то уже продолжается, эта история только начинается. Да, это первый сезон, и тут сразу козыри. Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон. Это мета-комедия о реальной жизни и дружбе Мэттью и Вуди. Они играют самих себя. Ну, в каком-то смысле, таких вымышленных версий самих себя. Все начинается после сорванной свадьбы дочери Вуди. Вуди вместе со своей семьей решает приехать, значит, погостить на ранчо к Мэттью. В Техасе дело проходит. Две семьи пытаются жить под одной крышей. Замкнутое пространство быстро превращается в поле битвы. Чем все закончится, узнаем в

0: сериале «Братья». Еще один сериал, главный в этом сентябре. Вместе с «Братьями» стартует еще одна история. Это сериал «К востоку от Эдема». Основан на культовом романе Джона Стейнбека. Главную роль в проекте исполняет Флоренс Пью. События разворачиваются в живописной долине Салинас в Калифорнии на рубеже 19 и 20 веков. В центре сюжета лежит современная версия истории Каина и Авеля. Сложные, полные боли и соперничества отношения двух братьев, борющихся за любовь и признание отца. Главной темой, конечно, исследует сериал здесь семейные травмы, предательство, страстную любовь, свободу воли и вечную борьбу добра со злом. Это был наш Киномикс в крутом уикенде на сегодня. 10 главных сериалов сентября. Полную подборку ловите на сайте europaplus.ru. И, конечно, будем играть в киноманию уже совсем скоро.
1: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

0: впереди в крутом уикенде.
1: Реклама. Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
11: Это она просится в отпуск.
10: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
11: А греметь будет?
10: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
13: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
15: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: одном радио. Крутой уикенд.
1: Крутой уикенд. На Европе плюс.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Да, на всякий случай сверимся, ребята. 12 сентября сегодня. Крутой уикенд продолжается. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Встречайте. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможны небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей, правда? Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, просто поддайтесь этому, сегодня суббота. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе и романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме, хотя бы сегодня. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолей, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет совсем не скоро. И рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. Классная музыка вас точно не обойдет стороной. Ну и дальше добавим Tropical House от Kygo, Stole the Show, а еще новинка от Two Colors, Prima Donna.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Она самая, что, ребята, я сделаю вам предложение, от которого невозможно отказаться, поверьте. Звоните и будем играть в киноманию. Если любите кино, ну или что-то иногда посматривайте. Welcome 745-6565. Код

0: 95.5.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Фудмаркет «Центр города». Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
8: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
10: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллиона друзей.
12: Привет! Мы бригада! Вступай в группу «Европа Плюс».
13: Подпишись!
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: 102.2 FM.
6: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Кристофера Нолана. Мы начинаем игру «Киномания» в крутом уикенде на Европе Плюс. Кто к нам дозвонился, давайте прямо сейчас узнаем. Алло, доброе утро. А может и не утро. Привет.
1: Алло, доброе.
0: Привет. Как зовут тебя?
1: Татьяна.
0: Татьяна, а ты знаешь, я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. А именно играть со мной в «Киноманию». Согласна?
1: Отлично. Играем.
0: Мне нравится твой настрой. Татьяна, вы решительны как никогда. Отлично. Ты уже проснулась? Все хорошо?
1: Да, с ночной смены пришла, да.
0: Время пришло, точно. Эта фраза ко всему подходит. Время уже пришло. По шкале до 10 оцени себя как киномана. Где ты в этом космосе?
1: Четверочка, возможно.
0: Да ты выбрала правильную игру, Татьяна. Вообще не ищешь легких путей по жизни, я так понимаю.
1: Конечно. Надо же когда-нибудь дозвониться до Европы Плюс.
0: Решающий вопрос. Ты «Киномикс» слушала?
1: Да.
0: О, тогда, возможно, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Итак, Татьяна, у меня для тебя загадан сериал, который тебе нужно отгадать по моим подсказкам. Их будет три. Я тебе их буду постепенно озвучивать. Как только понимаешь, о каком сериале идет речь, сразу же говори «Да это же...» и название сериала. Готова?
1: Да.
0: Итак, поехали. Этот сериал создан по мотивам фильма одного очень известного режиссера. Фильм, кстати, назывался ровно так же, как и называется этот сериал, который я тебе загадал.
1: Я готова ответить. Это по фильму Гая Ричи «Джентльмены» и сериал с таким же названием.
0: Ребята, она проснулась, пришла и победила.
1: Ура!
0: Это...
1: Спасибо, Европа Плюс.
0: Это космос какой-то. Я сразу понял, что не надо даже пытаться все эти остальные подсказки тебе рассказывать. Сериал классный. Ты его, я уверен, если не начала смотреть, то продолжишь, начнешь смотреть. В скором времени этот сериал входит в подборку 10 наших главных сериалов сентября. Я тебя поздравляю, Татьяна. Обнимаю и отправляю тебе футболку от Европа Плюс.
1: О, спасибо. Спасибо, Европа Плюс. Всем привет, всем слушателям.
0: Классной тебе субботы и крутого уикенда.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: Так, если вы в такую раннюю субботу проснулись, вы уже crazy. Я уже в вас, безусловно, верю. Дальше больше, больше хитов музыки, больше игр, больше подарков. Крутой уикенд продолжается. Встречаемся там в часе новом.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ Ньюс на Европе плюс.
0: Вот что интересного произошло в мире шоу-бизнеса. Об этом расскажу вам я, Кирилл Камбаров. Доброе утро. Ариана Гранде продолжает борьбу с хакерами, которые годами похищают и продают ее неизданные песни, видео и личные фото. Певица требует разрешить ей доступ к данным интернет-платформ, чтобы найти злоумышленников. Она заявляет, что утечки не прекращаются. Только в 2023 году украли 45 треков. Хакеры действуют через анонимные аккаунты. Найл Хорн попросил фанатов помочь составить сет-лист предстоящего тура. Голосование уже открыто на его сайте. Поклонники могут выбрать до 20 песен. Сам певец признался, что с 4 альбомами стало сложнее отбирать треки. Тур «Dinner Party Live on Tour» стартует 22 сентября. Участница Blackpink Jennie выпустила мини-альбом под названием «Fallen Angel». Релиз состоялся 28 августа. На пластинке всего 3 трека. Заглавные «Fallen Angel», а также «Heaven» и «Less Than a Lover». В этот же день вышел и клип на заглавный трек. Это новый сольный шаг Jennie после релиза альбома группы Blackpink «Deadline». Дуа Липа рассказала, что на свадьбе с Калумом Тернером в Палермо они следовали двум правилам. Как это ни странно, быть гостями на собственном празднике и не терять друг друга из виду. Дуа призналась, что теперь ищет вдохновение в счастливых отношениях, а не в разбитом сердце. В настоящее время она работает над новым альбомом «Electric Lady» в Нью-Йорке. Гарри Стайлз несколько дней назад начал 30-ю концертную резиденцию в Madison Square Garden. Это его единственное шоу в США в этом году. На разогреве Jamie XX, а в сет-листе 22 песни, включая трибьют Долли Партон. Резиденция продлится до 31 октября, после чего Стайлз отправится с концертами в Австралию. Альбом Amy Winehouse «Back to Black» переиздадут к 20-летию 27 октября. В специальное издание войдут неопубликованные демо, редкие бисайды и концерт 2007 года. Пост Мэлоун перенес азиатскую и австралийскую части своего гастрольного тура. Причина не уточняется. Ранее он уже отменял концерты в США, чтобы завершить свой новый альбом. В Австралии вместо него выступят другие хедлайнеры. У Пост Мэлоуна были запланированы только 2 шоу в Канаде и на Гран-при США. И последняя. Зара Ларсон отказалась от номинации на Грэмми как лучший новый артист. Певица считает, что ее 13-летняя карьера не вписывается в этот статус и предпочитает называть себя прорывным артистом. На этом пока все. Далее еще больше хитов, больше музыки в крутом уикенде вместе с Максом Филиным.
3: Спонсор программы ООО «ЭЗЭК Догма 5».
1: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Европа плюс.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе плюс.

готовится. Будет кое-что интересное для вас уже совсем скоро. Будем также играть и в нашу новую игру «Хит под прикрытием». Это все в этом часе. Меня зовут Макс Виллин. Всем крутого уикенда!

0: Твой уикенд на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
2: Ваш выход, меломаны. Здесь на Европе Плюс и так всегда много классной музыки, но в горячей новинке. Все по-особенному. Здесь мы слушаем максимально свежие треки, которые вышли буквально на днях. Буквально вот-вот слушаем, присматриваемся. Возможно, пополняем коллекцию своего плейлиста. Сегодня в горячей новинке уже известный нам музыкант. Его дуэт с Селеной Гомес наделал немало шума. Набрал миллиарды прослушиваний. И это Рема, нигерийский музыкант, любитель афро-рейва. Любите ли вы афро-рейв? Так как любит его Рема. Музыкант с детства увлекался музыкой, пел в церкви, читал рэп со школы, а теперь в своих треках использует музыку народа Йоруб. Что из этого получилось? Узнаем прямо сейчас. Слушаем горячую новинку от Ремы.

Sweet Summer Nights уже где-то позади. Но как сладко вспоминать такие моменты, правда же, в такое-то осеннее время? Еще круче, если удастся и осенние nights тоже сделать как-то более sweet. Мы будем стараться, ребят.

0: игра «Хит под прикрытием» тоже скоро.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Родинка.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.

вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время просто отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать.

0: Старайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной.
1: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: еще раз, да? 7456565, код Москвы 495.
1: Реклама. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня стул украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
1: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
0: Ответить на 1000 вопросов.
1: А это что? Почему? А вот это что такое?
0: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
1: Это что, суп-чипс насыпал?
0: Инструкция по выживанию в собственном доме.
1: Лапу у меня, мига. Тут очень суровое место.
0: Александр Самойленко, Мария Порошина.
2: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
1: Пройдет.
2: Ты что сказал, Маш?
0: В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
4: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», 5-й сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
7: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
8: Билеты guramamarian.ru. 18+.
9: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Давайте узнаем. Алло, доброе утро, привет.
1: Привет, привет.
0: Какой ты бодрый. У тебя и правда доброе утро. Как зовут тебя?
1: Виктор.
0: Виктор, откуда ты?
1: Новгород великий.
0: Новгород и правда великий, а Виктор и правда проснулся. Это слышно. Значит, Виктор, есть какая-то известная песня. Искусственный интеллект ворвался в ее жизнь. Все там напутал, перепутал. А именно изменил мелодию. Вот как раз эту версию тебе и предстоит послушать. А потом угадать оригинал трека, над которым хорошенько поиздевался наш искусственный интеллект. Как, готов?
1: Готов.
0: Я чувствую, что по настрою Виктора и по твоему уверенному голосу ты действительно готов, поэтому к чему все эти прелюдии? Давай просто слушать. Поехали.

0: Я залип, Виктор. Мы с тобой словно на мюзикле оказались. Это было смело. Буквально призрак оперы какая-то началась здесь. Да, по чьим стопам, как ты думаешь, кто сегодня заколдован был нашим искусственным интеллектом? Кто сегодня, кого он отгенерил хорошенько? Вот тебе два варианта. Это проект Temper City или это Capital Cities? Как ты думаешь? Да, какие у тебя есть мысли по этому поводу?
1: Ну, может быть, второе, Capital City.
0: Что тебя натолкнуло на эту мысль, Виктор?
1: Да вот пальцем в небо.
0: Пальцем в небо. Слушай, знаешь, а может, небо бывает разное? Или, может, другой палец ткнем, как думаешь?
1: Ну, возможно, номер один.
0: Ну так возможно или невозможно? Дай уже, дай мне конкретный вариант ответа.
1: Даем конкретный вариант ответа номер один.
0: А давай послушаем, что там было в оригинале спрятано, и узнаем вместе. Это Temper City, конечно. Вариант номер один. Абсолютно твоя правда и твоя победа, безусловно, Виктор. Поздравляю!
1: Ура!
0: Это было классно, это было смело. Я тебе отправляю беспроводную колонку Европа Плюс, чтобы ты еще больше, еще ближе слушал классную музыку от Европа Плюс. Молодец. Крутого уикенда тебе.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: лето, так что да, подливаем лето как можем, летнее настроение, танцуем под ту-ту-ру-ту-ру-ту-там, идем дальше. Еще успеем послушать в крутом уикенде Феликса Яна и Шаус и Royal Jiggles.
1: Реклама. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: получилось, все состоялось. Если скажете нет, давайте завтра еще попробуем. Встречаемся также в крутом уикенде с 7 до 10 утра в субботу, в воскресенье, чтобы поймать классную музыку, любимые игры, подарки от Европы Плюс и самое главное, крутое настроение на весь день.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: Столица, 10 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Встречайте.
1: Привет, Макс. Доброе утро всем. Цены в России одновременно снижаются и растут. Вьетнамская авиакомпания запустит рейсы из Москвы на Фукуок, и 2/3 российских школьников используют нейросети. Об этом прямо сейчас. Итак, цены в России одновременно снижаются и растут. Летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию. При этом бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать. Как пишет «Известия», инфляция в России приобрела эффект китайской шкатулки. За одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. При этом, по оценкам опрошенных изданием аналитиков, наступившей осенью этот тренд развернется. Сезонный эффект будет исчерпан, а рубль ослабнет. Федеральная налоговая служба с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налогах за прошлый год. Как пишет РБК, уплатить земельные, транспортные, имущественные, а также налоги на доходы нужно до 1 декабря. Уточняется, что уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде, в личный кабинет налогоплательщика на сайте и в приложении налоговой, а также на госуслугах. Бумажные письма сохранятся только для тех, кто не использует данные сервисы. Вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Сан Фукуок Airways начнет выполнять полеты 17 ноября из аэропорта Шереметьево, сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланировано 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже есть в продаже. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. С 15 октября, напомню, рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю возобновит Аэрофлот. Минпросвещение разработает единые госучебники по физике. К работе привлекут Российскую академию наук и Московский физико-технический институт. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, ключевое новшество в том, что учебники будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и станут отвечать современным достижениям науки и техники. Кравцов отметил, что Минпросвещение уже утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования в школах. 2/3 российских школьников, между тем, используют нейросети. Технологии искусственного интеллекта подростки применяют в том числе в учебном процессе. Как показал опрос, результат которого публикует ТАСС, негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% родителей, а 22% поощряют. Каждый второй родитель хотя бы раз замечал, что ребенок скрывал использование искусственного интеллекта при подготовке домашнего задания. 44% родителей считают, что нейросети ухудшают способность детей самостоятельно мыслить. В каждой четвертой семье уверены, что искусственный интеллект, напротив, развивает мышление. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Макс Филин. Я всем желаю доброго утра и прекрасного дня.

0: крутого уикенда.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
7: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
8: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
7: И это правильный ответ.
9: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
10: ООО «БКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Новая песня.
1: На Европе Плюс.
0: Богдан Медведев. Count on me. You can count on me. And I'm

0: И главными звездами будете там, безусловно, вы, наши любимые слушатели. Приходите в ВК Стадиум 25 сентября. Кофе, круассаны, в Элвике, любимые артисты с 7 до 10 утра. Вход свободный. Больше подробностей на сайте europoplus.ru. Пока же двинем дальше. У нас впереди Терри Свимс, он же Mr. Know-It-All. Будет еще Somber, 12-12 и Fastboy Music Sounds.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: По вам уверенно, с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
5: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
4: Не тяните. Звоните 8 800 522 33.
5: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
4: Сиэльклиник.ру.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня стол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
12: Это новый вызов. Премьера
13: с 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
15: Билеты gouramamarian.ru. 18+.
16: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
17: Рекламная служба в Краснодаре.

0: даже до финала этого часа с нами Ava Max, Don't Click Play, Sugar Babes и кое-что еще про живой завтрак.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Нет.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом...

0: с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: после того, как проснулись рано утром в субботу. Это Sugar Babes здесь на радиостанции номер один России. Мы готовы отправиться дальше в час новый, а там еще больше хитов и больше музыки. Встретим Оливию Адамс, будет Роза и Бруно Марс и Кайго, Сандра Каваза, Hold On Me.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: You скоро.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: жду тебя в ТЦ Мега. 0+.
1: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
2: Это она просится в отпуск.
1: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
2: А греметь будет?
1: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
3: Забота о здоровье. CL Clinic.
4: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
3: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
4: CL Clinic помогает точно всей семье.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
5: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
6: Да они не разбираются.
5: А кто тогда?
6: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
5: И ты?
6: Заказал. Монтаж завтра.
7: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.
8: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
9: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио, каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
13: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК «СБС». С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
5: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке и получения смотрите на сайте ТРК «СБС».
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
8: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174.
9: Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Больше хитов, больше музыки.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На Ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
9: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
10: Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
19: Топ покупок месяца.
20: Амода C5. Добавить стиля.
21: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
22: Амода C7. Собрать все взгляды.
23: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Linkin Park в финале этого часа на Европе Плюс. What I've done, что же я наделал? Я сегодня с утра только хорошие дела делал, крутой уикенд, например, делал. Что делал Саша Гордеев? Может быть, он вам и расскажет.
1: А все, что я буду делать, это все впереди, так что да, следите за эфиром, как говорится. Дальше продвигаемся, тоже не скучно, музыкальное. Спасибо, Макс. На старте новый час у нас Kungs и Tiflis London Galaxy. Всем отличного дня.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, полдень.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre. 12 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего дня, легкой субботы. Отдыхаем дальше, конечно же, под лучшую музыку. Наслаждаемся пока еще теплыми, но осенними уже деньками. Впереди у нас горячий трек от Тимы Белорусских. Услышим мысли и дождемся воспоминания о сладких летних ночах и вечерах. Это Philosophy and Keras, Sweet Summer Nights. Совсем скоро.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аптеки здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
10: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
11: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
10: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22
11: 33. Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
10: Сиэльклиник.ру.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
13: Да они не разбираются.
12: А кто тогда?
13: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
12: И ты?
13: Заказал. Монтаж завтра.
14: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Knauf.ru.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
4: 102.2 FM. 102.2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Филат Бенкерас на Европе Плюс. Sweet Summer Nights. Ну, сегодняшний вечер, я надеюсь, будет похож на летний хоть как-то. Ну, на субботний точно будет похож, потому что в субботу у нас вечер танцевальной и электронной музыки в 22.00. Подключайтесь к шоу Residents. Пока же продвигаемся далее вместе с Холли Молли. Услышим Shot a Friend и дождемся Дати Take Me There через пару минут.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв в Лион Авто на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.

0: тела.
1: Басты и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, даже если нет партнера для танцев, все равно это не повод, чтобы не танцевать. Все-таки суббота, выходные, так что отдыхаем, как кому хочется. Главное, под лучшую музыку, конечно, движемся. Впереди у нас Серж Диван, услышим Addicted и дождемся Nate и Portugal The Man. Glide через пару минут.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
0: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
0: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: декадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В Магнит У Дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 120-239-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки.

0: простым. Автомобиль от ООО «Теата» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс.

0: Dixit, это Serge Divan на финале часа на Европе Плюс. Ну, диван не самое интересное место, где можно провести субботу, конечно, но тоже допустимо. Так что всем хорошего отдыха, где бы вы ни находились, под лучшую музыку. Продвигаемся далее. Это Европа Плюс.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет. Час дня в Москве.

0: Сизерленд на Европе Плюс, тут Тотуру, так легко и припеваючи продвигаемся далее в эту субботу, продвигаемся, конечно же, под лучшие мировые хиты, впереди у нас певица Pink, услышим Try, и Тедди Свимс тоже здесь, Mr. Know It All, дождемся.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lisan, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
2: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
3: Да, и не только платье. Начните ваше преображение.

0: Казани в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
2: Забота о здоровье. CL Clinic.
0: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
2: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
0: CL Clinic помогает точно всей семье.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
3: Ну ты опять в облаках витаешь.
4: Я в них не витаю. Я рядом с ними живу. Прямо на первой линии парка облаков.
5: Квартира в Краснодаре. ЖК «Парк у дома». Сданные дома. Предчистовая отделка. Закрытая территория. Успейте приобрести квартиру на первой линии парка Краснодар. Звоните звездочка 3711. ЖК «Парк у дома». ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы не офертом.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Pink на Европе Плюс и Try, ну, чтобы ваши попытки классно отдохнуть в эти выходные были еще более удачными. Сейчас послушаем рубрику «Афиша».
1: «Афиша» на Европе Плюс.
0: И Марат Бекметов уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел фильм «Соавторы». Это драматическая комедия о дружбе от дебютанта режиссера Филиппа Ларса. По сюжету карманник узнает, что обыграл известного писателя Ангелевского. Любопытство приводит его к самому литератору. Так между ними завязывается неожиданная дружба и начинается совместная работа. Один делится историями своей жизни, а другой помогает превратить их в сюжет книги. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сокротян и Анна Чиповская. В Коломенском сегодня фестиваль, посвященный жизни казаков. Здесь воссоздали старинные казачьи хаты с настоящей утварью, одеждой и оружием. На ярмарке можно попробовать национальные блюда, купить изделия мастеров со всей России, от вышивки до глиняной посуды. Также выступят народные коллективы, зрители ждут песни, танцы и обряды. Гостям покажут, как казаки управляют лошадьми и выполняют трюки, а еще предложат мастер-классы по рукоделию и ремеслам. Вход свободный. В парке искусств «Музеон» сегодня фестиваль «Ушу». Шаолиньские монахи покажут выступления с палками, мечами и в прыжках. Пройдут соревнования по 5 стилям «Ушу». Посетители приглашают не только смотреть, в интерактивных зонах научат базовым движениям, предложат расписать фонарик или сделать маску дракона. Для детей подготовленная полоса препятствий, настольные игры и спектакль. Завершится все вечером световым шоу с драконами. Вход свободный, на отдельные события требуется предварительная запись. На городской ферме ВДНХ продолжается фестиваль «Битва гигантов». Здесь собрали самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов. На выставке урожая представлено больше полусотни необычных экземпляров, а посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты и посмотреть на результаты труда садоводов. В программе также экскурсии, мастер-классы, познавательные видеопоказы и фильм «Король тыкв». Ну а в Лужниках сегодня фестиваль «Энергия спорта». До 7 вечера здесь можно попробовать разные виды спорта и посмотреть показательные выступления. Оборудованы 19 спортивных локаций для скейтбординга, BMX, фристайл-роликов, самокатов, паркура, брейк-данса, воркаута, стритбола и панофутбола. Желающие могут освоить базовые элементы паркура, потренироваться на турниках и брусьях. Пройдут соревнования и мастер-классы. Завершится программа большим концертом. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: успешная. 25 сентября Лирик выступит на живом завтраке «Бригады Ум». Приходите, будем подпевать и кофе попивать. Вход абсолютно свободный. 25 сентября, клуб ВК «Стадиум», живой завтрак «Бригады Ум». Все подробности у нас на сайте europlus.ru. Ну а далее суперхит от BTS, услышим «Swim». И дождемся Лока и Халид «Dive Into Me» совсем скоро.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс» – уверенность с первого занятия.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
7: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», «Красная-176» и «Московская-140Б».

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
6: Ваня, что с утра?
7: Да, это время подъема в школу.
5: Взрослые снова учатся понимать детей.
8: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
5: Дети снова пытаются понять взрослых.
9: Только играем по-взрослым.
5: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
10: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
5: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
11: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба.

0: Алок и Калина, Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, в атмосферу лучших хитов нырнем сегодня в 16.00. Если кто-то пропустил вчера Еврохит Топ 40, сегодня можно послушать повтор, так что послушаем 40 лучших песен Европы Плюс, 16.00, Алекс Мануилов. А пока же до финала часа с нами Three Doors Down, Here Without You и Miley Cyrus. Тоже дождемся End of the World совсем скоро.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. Ау Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ивановского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
4: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
13: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 14:00 в Москве.

Концами Европе Плюс и Animal, 14 часов и 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Суббота на календаре, значит, день имеет все шансы быть отличным. Так что продвигаемся под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Charli XCX, услышим Boom Clap. И через пару минут Animal AJ Out of My Body. Дождемся на Европе Плюс.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
10: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
9: И это правильный ответ.
11: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей.

0: сделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2». ООО «ДКБ «Новостройки». До вас даны не оферта.
1: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
2: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
1: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22 33.
2: Сиэль-клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
1: Сиэль-клиник.ру.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня стул украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM. 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Европа. Плюс.

0: Цуника на Европе Плюс. What If? Побольше танцевальных ритмов будет сегодня вечером, когда начнется шоу Residents в 22.00. Подключайтесь. Пока же вдарим рока. Temper City через пару минут услышим Self-Aware. А также дождемся Another Talk to You совсем скоро на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
6: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня. Спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар Будущее, Дом Дау, Кристалл Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абутинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Фридрих Энгельс. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шизовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: 102.2 FM. 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонкий. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭКО-стадиум.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Под дождем без остановок ближайшие полчаса на Европе плюс. Нон-стоп. Здесь и с нами Fool. Something new. Can you see the light? Mark Dana, let me die. So let me die. Слышим Майли Сайрус, Flowers. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, встретимся.
4: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
3: Кстати,
5: это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимора, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
9: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Warner и Lori на Европе Плюс, Let Me Forget You. Ну, о чем точно забывать не нужно, так о том, что 25 сентября мы всех ждем в клубе ВК Стадиум. Будет живой завтрак с бригадой У, так что обязательно приходите. Вход абсолютно свободный. Много будет интересных артистов выступать на сцене. Много будет кофе, круассанов, ну, конечно, Белла и Вики на сцене. В общем, будет очень все бодренько и нескучно. Приходите, живой завтрак 25 сентября. Пока же у нас здесь субботний саундтрек от Акчент. Услышим Don't Leave Me и дождемся Дати Take Me There через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славинск на Кубани.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Забота о здоровье. CL Clinic.
1: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
0: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
1: CL Clinic помогает точно всей семье.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
2: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
3: У нас досрочный ответ. ЖК «Молодежный 2».
2: И это правильный ответ.
4: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните +37 11 ЖК «Молодежный 2». ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
5: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европа+.ру. Раздел «Контакты». Европа+.

0: BBX и Дэвид Гетта на Европе Плюс. Say It Girls. 15 часов 35 минут в Москве. Продвигаемся далее в этот субботний день. Скоро, кстати, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Еврохит ТОП 40. Буквально через 25 минут начнется Алекс Мануилов. Так что обязательно дождитесь. Пока же будем слушать Абби, Meet Me in the Dark. И Клан Карусель тоже здесь. Ride через пару минут.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. Третий этаж. Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
3: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
4: Европа Плюс. Лучше.

0: Абе на Европе Плюс, Meet Me at the Dark, такие субботние ритмы. Ну и правильно, в общем, надеюсь, настроение у вас тоже субботнее. Так что отдыхаем дальше под лучшую музыку. Немного рок-ритмов добавим до финала часа. Imagine Dragons, Believer. И дождемся Феликса Яна и Софелис Бекстер. Ready for your love. Скоро-скоро.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинградского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форта».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Believer, это Imagine Dragons на Европе Плюс. Да, верим в лучшее, в том числе в лучшие хиты. В ближайшие два часа как раз 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Алекс Мануйлов, всем отличного вечера.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Саню. Лучшие хиты этой недели, напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Вот кто будет выше всех сегодня, узнаем, конечно же, когда пройдем все 40 строчек, все 40 ступенек нашего хит-парада. Ну а в прошлый раз давайте вспомним, на чем мы остановились.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Мощный прорыв Дати, Take Me There. Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс, Без

приближаясь к вершине чарта Европа Плюс. И на 40-м месте хит, который 28 недель находится в чарте у нас и добирался до 18-й позиции. Это лучшая ступенька. Ну а сегодня далеко не лучшая. Увы, у French Montana. Ever since you left me.

0: хит ТОП 40.
1: На 38 месте Боб Синклар и Кайза «I Can't Wait». С 32 на 37 The Second Voice «Let Me Be». Номер 36 Алан Уокер «Broken String».

0: РДУ 25 сентября в ЭКО-стадиум. Стартуем в 7 утра. Вход свободный. Лирик тоже будет аутентичный.
1: 35 место. Дебют недели.

0: романтичная и тактичная, но не практичная. Бывает. Всякое бывает. 35-е место, дебют недели у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 на Европлюс. Это лирика аутентичная. Идем дальше. Поднимаемся чуть выше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. На 34-м месте сегодня Филатов, Кэрос и Дэнис Фёрст с хитом Sweet Summer Nights. Пять недель у нас в чарте, сегодня 33-е место. Айова, мы.
3: Если не твоя невеста, положи на место.
0: Выше на одну ступеньку, Калвин Харрис и Джази, Satisfy.

0: На 29-м лучший дебют недели, да, лучшими новичками сегодня становится Cat Science с хитом Animal. Но прежде самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: Топ-ньюс недели.
0: Меган Зе Стеллион призналась, что хочет строить актерскую карьеру по примере Куин Латифе. Рэперша уже снялась в нескольких проектах и дебютировала на Бродвее в мюзикле «Мулен Руж». В планах съемки в новом фильме Адама Сэндлера. Певица называет Латифу своим наставником и вдохновителем. Зара Ларсон отказалась от номинации на Грэмми как лучший новый артист. Певица считает, что ее 13-летняя карьера не вписывается в этот статус и предпочитает называть себя прорывным артистом. Ранее она уже получала номинацию за хит «Midnight Sun», но проиграла Леди Гаге. Сейчас Зара Ларсон работает над новым материалом. Оливия Родриго назвала прошедший фестиваль «Daisy Chain Fields» величайшей радостью в своей карьере. В лайн-ап были только женщины-исполнительницы. Среди участниц Чапал Рон, Дойче, Миски, Бикини Килл, Гарбидж. А специальными гостями стали Стиви Никс, Алнис Моррисет и Сара Маклахлан. Фест привлек порядка 10 миллионов долларов на благотворительность. Оливия Родриго пообещала провести фестиваль снова.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ».

0: 2025. Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, Родинка.
12: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
13: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
14: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
13: Не тяните. Звоните. 8 800 522 33.
14: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
13: Сиэльклиник.ру.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
18: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Лопатка свиная, охлажденная – 269 рублей за килограмм. Гипервыгода в каждой покупке.
19: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
20: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+. We'll be right back.

0: ребят, будущее хитрое, нет, вот в чем вопрос. Обсуждаем, дружно обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Ну и прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2017 году 5 раз был на первом месте у нас в чарте. И называется он Attention, это Чарли Пус.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

2015 году и 5 раз побывал на вершине легко и непринужденно. Ну а дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. Из 27 на 28 Доминик Файк, Baby Doll. 28.

0: на горизонте. Впереди уже номер 27. И здесь Кайго и Макс Макноун. Ждем. Take me back.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
5: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
6: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: 23 место плюс одна ступенька на этой неделе. Еврохитов 40 евро плюс у Fastboy. А впереди номер 22. Это будет КДДК Бамбале. С вами Европа плюс и...
1: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: сложное простым. Автомобиль АО «ОТО Авто» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АО «ТБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На Ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

первое место. Биби Рекс, которая сказала, что если бы она могла дать себе совет в юности, то сказала бы: расслабься. Если что-то не сложилось, это не конец света. Биби Рекс и Дэвид Гетта почти в лучшей двадцатке. Она у нас впереди. Но сначала трек, который только может ворваться в наш чарт. Называется он «Buzz Persuades». Это Майли

0: Это Майли Сайрус, Buzz Persuades. Наш Еврохит прогноз. Трек с 10-го грядущего альбома Майли Сайрус, на котором будет 10 треков, что неудивительно. И релиз 18 сентября. Называться альбом будет также Buzz Persuades. Майли Сайрус. Ждем с этим хитом. У нас в чарте, возможно, уже через неделю.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: сегодня на первом месте. Но сначала еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки этой недели на 35-м. Лирик аутентичная. И еще один дебют. 31-е место. D-Vox Slow Down. Лучший дебют недели. 29-е место. Cat's Eye Animal. А вот их мы сегодня не встретим. Эбен Халлоу. Трек, который продержался 21 неделю в Еврохит ТОП 40. Beautiful Places, это Тиесто. Не попадется нам сегодня в чарте Али Фарбен с хитом Body Talk. Ну а на первом пока Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre.

0: 19 место. Кто чуть выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 позиция. The Bowser Magnetic. 16 на 17. Тима белорусских мыслей. На 16 позиции Marshmello и Portugal The Man Phoenix.
3: Следующего хита плюс 8 ступенек. И здесь тот, кто, как он сам говорит, не пытается прятать уязвимость за иронией. Если ему больно, он поет об этом. Если он счастлив, поет, что счастлив. И ему кажется, что честность — это самое ценное, что артист может дать слушателю. Такой вот он, этот парень по имени Алекс, Алекс Уоррен. Прямо сейчас. Фива Джим.
2: 15 место.

0: Дракила, Тейм Импала, ставим знак равенства, говорим Кевин Паркер. Вот недавно Кевин заявил, что больше не будет раздавать автографы и соображения безопасности, и даже не будет фотографироваться после концерта со своими фанатами, мол, охрана уже не справляется. Ну, звезды. Ну, а впереди уже лучшая десятка недели. С 4 на 10 место «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
2: Ну ты опять в облаках витаешь.
3: Я в них не витаю. Я рядом с ними живу. Прямо на первой линии парка облаков.
4: Квартира в Краснодаре. ЖК «Парк у дома». Сданные дома. Предчистовая отделка. Закрытая территория.

0: успеете приобрести квартиру на первой линии парка Краснодар. Звоните +37 11. ЖК «Парк у дома». ООО «ВКБ Новостройки». Дома сданы не офертом.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Масло сливочное «Эконива». 82,5%. 170 граммов. 139 рублей 99 копеек. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в неон авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от неон авто Краснодар. Превращаем ночь в день.

0: Tonight. С 4 до 10 места Медуза. Да, Медуза у нас ударно держится в горячей десятке уже не первую неделю. Ну а следующий хит сейчас предлагаю сделать небольшую остановку «Пути к вершине». Следующий хит у нас 4 раза был номером 1 в 2017 году. Да, в чарте Европа Плюс. Называется он просто и понятно. Окей, это Робин Шульц и Джеймс Блант.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

Confessions, James Blunt, OK. 4 раза номер один в Еврохит 40 в 2017 году. Ну, а теперь давайте в настоящее возвращаемся. Трек, который, точнее, даже в будущее. Трек, который только ждем в нашем чарте. Называется он «Примадонна». Это группа Two Colors.

0: все возможно уже через неделю, да, наш Еврохит-прогноз «Примадонна». Ну и мы прямо сейчас возвращаемся к обратному отчету лучших хитов недели, 6 на 9, Ава, Meet Me in the Dark.
1: 9.

0: Ати. Скоро услышим, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
0: Сомбер анонсировал первый сольный концерт на лондонской О2 арене, который пройдет 22 июня 2027 года. Шоу войдет в программу празднования 20-летия этой знаменитой площадки. В рамках расширенного европейского тура Сомбер также выступит в Норвегии, Германии и других странах. Тайла призналась, что честь

собой на фоне популярности. Также это помогает ей сохранить трезвый взгляд на происходящее в обычной жизни. Собака Тейлор Свифт и футболиста команды Kansas City Chiefs Трэвиса Келси дебютировала с ним в рекламной кампании одного известного премиального бренда. Белый самоед снялся для марки, позируя с хозяином в домашней обстановке. Спортсмен предстал на кадрах в джинсах и серой толстовке люксовой марки. Ариана Гранде попрощалась с туром The Eternal Sunshine на последнем концерте в Лондоне, едва сдерживая слезы. Певица назвала 41 шоу одним из самых прекрасных переживаний в жизни и поблагодарила фанатов за поддержку. Она также пообещала сохранить эти воспоминания навсегда. Ранее Ариана Гранде, напомню,

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lisan, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
1: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК СБС. С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
2: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК СБС.
3: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
4: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
8: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью

0: всего 4-я неделя, и сегодня уже 8-е место. Это лучшая позиция на день сегодняшний. Да, 4-я неделя всего. Следующий трек подольше, почти в 2 раза. Не почти, а чуть больше, чем в 2 раза. 9 недель в хит-параде Европа Плюс. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Со 2 на 7-е. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Шестое место. Анотер, Talk to You.

Европа плюс и Еврохит топ 40 лучшие хиты недели. В этом списке Shades of Blue от Джон Саммит с 3 на 4 место. Ну да, впереди уже лучшая тройка недели. И плюс 2 ступеньки и точное попадание на 3 место у Тембор Сити.

0: танцуйте. Впереди Self-Aware.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

философствовать на предмет создания собственной музыки. Они говорят, что стараются писать песни, которые, цитата, резонируют с реальностью, но при этом оставляют пространство для интерпретации. Ну, а так вот. Ну что у нас до вершины? Всего ничего остается и будут перемены, потому что на втором месте сегодня, против первого неделю назад, Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.

0: вспомним нашу горячую десятку недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Медуза, Don't Wanna Go Home. Номер 9. Аве, Meet Me In The Dark. С 14 на 8. Дати, Take Me There. Номер 7. Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, Mi Chico. Шестое место. Анотр, Talk To You. Первое место. Мизмо, Hello. С третьего на четвертое, Джон Саммит, Shades of Blue. А вот с пятого на третье поднимаются Temper City, Self Aware. С первого на второе уходят Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Ну, а на самой вершине у нас сегодня хит, который 4 недели всего в чарте. И 4 недели на подъем. 24 место, 11, 9. И сегодня номер один. Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое

0: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
4: Это фантастика. Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Флеон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
1: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: слушает Европа Плюс. Отличного выходного под лучшие хиты. У нас уже на горизонте Дати, КДДК, группа Cat's Eye. Напомню, 29 место Еврохит Топ 40. Это лучший дебют недели, между прочим. Впереди на Европа Плюс Animal.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
3: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Внимание, вопрос от телезрителя. Где в Краснодаре купить двухкомнатную квартиру от 4,5 миллионов рублей в сданном доме?
5: У нас досрочный ответ – ЖК «Молодежный 2».
4: И это правильный ответ.
6: Двухкомнатная квартира в Краснодаре от 4,5 миллионов рублей. Все дома сданы. Отделка под ключ. Звоните звездочка 3711. ЖК «Молодежный 2».
7: ООО «ВКБ «Новостройки». Дома сданы. Не оферта.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.ru. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
11: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
12: Билеты guramamarian.ru. 18+.
13: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Serious Animal. 18.50 в Москве, и до конца этого часа гордость Барбадоса. Там даже есть специальный праздник, национальный праздник, День Рианы. Да, именно она, Рири, у нас впереди на Европе Плюс буквально через несколько минут.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики, мы встретимся.
3: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
4: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Вы – владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
2: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
3: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.
7: Евро!

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов.
1: Больше музыки.
2: FM.
3: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Всем привет, это Кирилл Лирик, и я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Заходи без причин.

0: группы, которые уже несколько лет выступают вместе успешно. Причем и с каждым годом их музыка становится круче и круче. На Европе Плюс Music Sounds, трек образца 2026. Ну а через пару минут с нами уже The Second Voice. Ждем Let Me Be.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: у нас это следующий час, где еще больше хитов, еще больше музыки. Не пропусти свой любимый трек.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличной субботы. В Москве 2.

0: на Европе Плюс.
1: А что это значит? Что 9 число, ну, это статистика, угу. Самый распространенный день рождения в году.
2: Даже не знаю, хорошо это или нет.
1: А вот отгадаешь следующий по популярности?
2: 11.
1: Нет.
2: 23.
1: Нет.
2: 16.
1: А-а, давай, так, еще две попытки.
2: Не-не, у меня еще 27 попыток. Второе.
1: Нет.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
4: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
5: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня стол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
14: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европа Плюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.

0: Мадонна, Мартин Гаррикс. И номер один сейчас Еврохит ТОП 40. Это, напомню, Шакира и Burna Boy тоже будут.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Краснодар. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784. 712-16.

0: обязательно.
1: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: когда-то номинанта на Грэмми, между прочим. Она Софи, он Такер. Вместе все верно. Софи Такер уже скоро на Европе Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально.

Москве 10 вечера. Yeah.

0: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Готовьтесь к школе и выигрывайте в ТРК «СБС». С 10 августа по 12 сентября совершайте покупки от 1000 рублей и участвуйте в розыгрыше iPhone 17.
7: Акция действует с 10 августа по 12 сентября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения смотрите на сайте ТРК «СБС».
8: Забота о здоровье. CL Clinic.
9: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
8: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
9: CL Clinic помогает точно всей семье.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: И чего вам сейчас не хватает?
12: Пространство.
11: Еще?
12: Тишины, спокойствия.
11: Вам не ко мне?
12: А куда?
13: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
15: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
18: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
1: ТРК

0: Смотрите на сайте ДРК «Галактика».
1: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
3: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Выбирайте из множества вариантов за один визит. Мебельный центр в Красной площади. 3-й этаж. Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Красноярске.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито-авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Европа+.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

На Европе Плюс дэнс-новинка от музыкального продюсера Варайнер и певицы Лорин, которые совместными усилиями написали и подарили нам летний солнечный хит под названием «Let Me Forget You». И несмотря на то, что на календаре уже сентябрь, тем не менее, мы с тобой продолжаем согреваться с помощью любимой музыки. Но и греет душу еще один факт, еще один выходной. Меня зовут Саша Гринченко, всем шлю заряд бодрости и отличного настроения. Далее ночь продолжим, как всегда, в компании самых топовых хитов. Уже скоро здесь появится легендарочка от команды Nickelback. If today was your last day, будет мощно. Но сперва услышим Teddy Swims с темой Mr. Know-It-All. Классной ночи.

0: На Европе Плюс музыкальный проект Fast Boy, который объединил в себе таланты мысли двух братьев. Это Феликс и Лукас Хайн, которые с 2021 года радуют нас классной электронной музыкой. На этот раз трек под названием Music Sounds, который на данный момент занимает 23-ю строчку в нашем чарте Еврохит ТОП 40. И это всего-навсего за 3 недели. Дальше больше. Нравится хит? Поддерживай его, как всегда, на сайте europaplus.ru. Впереди услышим еще больше мьюзик, еще больше саунд. Скачнем эту ночь вместе с Френч Монтана и Макс Би. Ever Since You Left Me уже на подходе.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Прослушивание топовых артистов 12+.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
2: 102.2 FM. 102.2 FM.
0: Рекламная служба в Краснодаре.

0: просто огромное количество танцевальной музыки ждет нас в ближайшее время. В планах послушать отличный дуэт Биби Рекс и Дэвида Гетт и Sad Girls. Также в динамике залетят наши парни Филатов и Кэра с темой Sweet Summer Nights. И еще чуть раньше Медуза и Генри Камомель с темой Don't Wanna Go Home. В общем, где бы ты ни был, классной тебе ночи вместе с Европой Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Рекордс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброй ночи, в Москве час ровно.

0: на радиостанции номер один в России. Очередная танцевальная история от Биби Рекси и Дэвида Гетты под названием «Sad Girls». Я надеюсь, что у тебя никакой грусти не присутствует этой ночью. Все проходит исключительно только в позитивном ключе. Ну а чтобы утро тоже было бодрое и свежее, подключайся с 7 до 10 утра по выходным на Европе Плюс. Шоу «Крутой уикенд», где тебя ждут музыкальные новинки недели и возможность забрать себе крутой мерч. А пока продолжим двигаться дальше вместе с любимой музыкой. Через пару мгновений поставлю красивую историю от Звонкова и Аси. Лети, дождись.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

футбол, паэля, коррида и море. Вот такие ассоциации сейчас у меня в голове, когда слушаю музыкальный проект Сидерленд. Прямиком из солнечной Испании долетел до нас трек «Ту-ту-туру». И если вдруг по каким-то причинам ты еще не успел выдохнуть после рабочей недели, то уже точно пора устроить себе сиесту и посвятить время себе любимому. Я все эти приятные дела буду поддерживать классной музыкой. Скоро здесь Мизма с темой «Hello». Также заглянет Оливер Хелденс и его «Blue Monday». Но сперва Temper City с работой с LFV. Дождись.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Далее оставлю тебя наедине с большим количеством классных хитов. Будем слушать Ужель, Френч Монтану, Дэвида Гетту и Эйдена Мартина с темой Shine. Также в гости заглянет дуэт Мадонны и Мартина Гаррикса «Dance История Bizarre». И чуть раньше жаркий сингл «Die Die» от Шакиры и «Burna Boy». И еще раз желаю классного отдыха. Летим вперед!
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хват свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 2 часа ночи.

0: На Европе Плюс стильная танцевальная новинка, которую нам подарили Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Трек называется «Shine». Ну а вот кто из артистов будет сиять уже 25 сентября на живом завтраке, сейчас с удовольствием напомню. Ну а там Богдан Медведев, Айова, Тима Белорусских, Звонки и Лирик. И все это в компании шоу «Бригада У» в ВК-стадиум с 7 до 10 утра. Так что приходи, вход абсолютно свободный. Все подробности можешь узнать на сайте europaplus.ru. Будем двигаться далее. Впереди послушаем мелодичную историю от музыкального проекта «Дати». Называется «Take Me There». Дождись.
1: Радиоканал «Европа Плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ну, очень крутой хит на Европе Плюс, который лично мне залетел на все 100. Да и не только мне, сразу же плюс 13 позиций в чарте Еврохит ТОП 40 по итогам пятницы. Это Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Ну, что значит «если»? Мне кажется, что именно в данный момент это и происходит на многих танцполах страны. Ночь субботы, отдыхаем, успеваем заряжаться эмоциями как минимум на неделю. Но уже скоро поставлю еще одну динамичную работу от Кунса и Тай Филос Лондон, «Galaxy», но сперва...

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, все верно. Дальше еще больше хитов, еще больше музыки. В динамике залетит проект Divac с темой Slow Down. До этого мощный танцевальный трек What If от Нептуника. А также услышим кей-поп группу BTS с хитом Swim. Тебе желаю приятной ночи в компании с Европой Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Я хочу башню свою, вот как Эйфелева башня, только там башня Вики пусть будет, Буршхавики. Ну что, я как-нибудь это. Но главное, короче, я хочу какой-то объект, у которого все будут фоткаться, и все будут назначать друг другу свидание. Типа, мы встретимся в Вики,
4: Буршхавел, это уж какая-то новая машина.
2: Это Белл и Вики, по будням с 7 до 10 утра.

0: Радиоplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 3 часа ночи.